0: Медицинская поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки пока пчела.
5: Вот.
6: А если трума?
5: Нет, трума.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума.
6: Он говорит, рахат тут трума. Мама? Мама, стенка идет. И тут там было хуже пору.
5: Давай, тамам, пусти.
6: Тамам, да, сама?
4: Чё, поспай.
5: Поспай, мне.
4: Аш.
5: Аш.
6: Синенький, не спи.
5: Аш. Аш. Просто мына бержан көрем болды.
4: Сын қанша екен көреді?
5: Өзің аш, өзің аш, өзің аш.
4: Сын қанша екен көреді? Сын қанша екен санайт болды.
5: Ой, молодец. Хорошо, Анна. Я, я, я, аш, аш.
4: Өзің ашсай?
5: Аш, өзің аш.
4: Тілің шар.
6: Мама, мен істеме.
5: Я, я, аш. Аш.
7: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М.
8: У?
7: К?
8: Расплывается?
7: Да, да.
8: Последние 2 строчки вам
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь, другие классы читаем.
7: Б, К, Ш,

0: No, pues un puchi no cuesta nada, pues toca mucho a mi chepa y un poco.
1: Мы не пробуем 4881 идущая в ямка. Я держу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП Вахнарка.
2: Там потом прицеп купил.

0: ЭКГ сферотерапевта поправьте. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давайте терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть у вас. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можете сесть. Получается, все за 14 дней минимум. Uh-huh. Ну, недель достаточно будет. Uh-huh. Фуконазол, это нахуй антибиотик, что ты.
3: Сюзели дэджу доктор Казар. Кундель сізге дәрі шу керек. Прямо? Казар, футболканыз шеш баяқ кейін шеш. Қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай, түсінді да. Правый желудочек 2,8, МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
4: Әлі ғап құдағым арманы дейді.
3: Жоқ, сізде 2-3, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүрегінің жүрегінің күші әлі сіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, әлде пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
5: Атрофирование мозга.
6: Перевес скоро дорожит.
5: Ага. Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
6: Только вот.
5: Я же не врач. Ага. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой, да. 2 года назад.
6: Я перепилил.
5: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
7: Так, чувствуем?
6: Да.
7: Так, чувствуем?
6: Да.
7: Одинаково?
6: Одинаково.
7: Угу. Вот так вот?
6: Тоже есть.
7: Ага, так.
6: Тоже есть.
7: Так.
6: Есть.
7: Хорошо.
5: У него речь заторможена, бывает молотит, вот не
7: чувствуем?
5: То, что надо. Вообще не то, что.
7: Вот так одинаково?
5: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
7: Ага, где хорошо, где плохо?
6: Ну, здесь как-то...
5: Временами мозг, видать, отключается или что?
7: Люсь Михайловна, тихо. Угу. Мешаете.

0: У него живот такой был.
1: Вот, вот так вот чувствуем?
2: Да.
1: Вот так вот чувствуем?
2: Да.
1: Хорошо. Вот так вот, вот чувствуем?
2: Да, остро.
1: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
0: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
1: Орешь. Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
0: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
1: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
0: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредит.
1: Угу, хорошо.
0: А ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
1: Аллергии есть или нету?
0: Нет.
1: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
0: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
1: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
1: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
0: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
1: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
2: 2 года.
1: 2 года. Как легли, да, получается?
0: Да.
1: Правильно?
0: Да, да, да.
1: После
0: да.
1: инсульта.
0: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
0: А как он повредил? То, что упал, ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
0: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг, да. Там на мозге. Он шатает его, он будет вот так держаться.
0: Да, он, туда, да, туда, он туда, так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
0: В мозгах
4: работа,
0: именно.
4: Работа, да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
0: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я вот, я ж не, он говорит, ты сам-сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64, 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: А что, мама на первое открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что мы с Джун был? Остался он.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кисилер болса, жаңа туғандар, сіздерге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауыл тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очередьте, іште очередьте айғай шу болмасын.

0: перейти.
1: В сторону входит, куда проходит?
2: Спокойно.
3: И вот что, да, вот я сейчас.
2: Хорошо. Фирмит.

0: Я шел по нас эти хуями.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону. Тут. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог, который нужно утираться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.

Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок,